Корей Лунь. Затая цесо. Яцы могу ще стать. За их вады укрыты таленты. За то, что удаю когось, кем не са. Что са шчеже до болю. Потрафим рассмешить тебя в секунду.